Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио

0: 106,9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

106.9 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 7.01, температура плюс 14, днем ожидается 20-22 градуса, временами дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде отменил решение о снятии депутата Михаила Матвеева с выборов в Госдуму. Об этом сообщил сам парламентарий. Напомню, 14 августа Самарский облсуд отменил регистрацию Матвеева на выборах за нарушение интеллектуальных прав в агитматериалах, в частности, за использование шрифтов Microsoft и фотографий без согласия правообладателей. Депутат назвал это решение позором и объявил о намерении его обжаловать. Цены на бензин в России за июль выросли на 6,5% в 36 регионах. Особняком стоят Иркутская область, где цены, наоборот, снизились на 1,5%, и Чувашия, снижение в районе 0,5%. В Самарской области за прошедший период изменение цен на бензин составило 6,8%. Губерния вошла в группу регионов, где динамика превысила среднероссийские показатели. В Самаре суд поступило дело так называемого дропера, то есть сообщника телефонных мошенников, который помогал им обналичивать деньги. Один из эпизодов хищения денег связан с обманом 69-летнего жителя Самары, у которого фигурант дела лично забрал более 2 миллионов рублей. А всего через счета дропера прошли 9 миллионов рублей, похищенных у россиян. Задержанный признал вину по 7 эпизодам преступлений. За участие в схеме он получил около 360 тысяч рублей. На его счета и имущество родственницы наложен арест. Последние дни августа в Самарской области будут сухими, следует с прогноза Приволжского гидрометцентра. Ожидается около 20 тепла. В конце августа температура медленно пойдет вверх. Первые дни сентября порадуют также сухой погодой с температурой плюс 25 градусов и выше. Это следует из прогноза ГИСМетео. Администрация Дональда Трампа приостановила рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру, сообщает Financial Times. Ведомство запустило глобальную инициативу по обучению, чтобы консульские сотрудники могли отсеивать кандидатов, потенциально нуждающихся в государственной помощи. В Госдепе добавили, что заявители на визу не должны становиться обузой для общества и не должны зависеть от госпособий, предназначенных для нуждающихся американцев. Полный переход на новую модель высшего образования в России планируют завершить за 3 года. Реформа предполагает замену традиционных ступеней бакалавриата и магистратуры на базовое и специализированное образование, сообщили агентству РИА в Минобрнауке. При этом с 2027 года новые правила начнут применяться к отдельным укрупненным группам специальностей, а те, кто поступил на программы бакалавриата и магистратуры, смогут по ним доучиться. Доллар на сегодня 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
2: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 14, днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер западный 1,6, порывы до 15 метров в секунду, температура плюс 20-22.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 8 минут 8. Температура в Тольятти плюс 15. Сегодня четверг, 27 августа. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 3 минуты на Радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Сколько тебе лет?
3: 3.
2: А сколько будет? 1 + 1.
3: 3.
2: Что 3?
4: Гортензий будет 3 при покупке 2.
1: Весь август в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий третья в подарок.
2: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
3: 3.
1: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7:11, температура в Тольятти плюс 15. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, настало время сверить курс. Если результаты вас не удовлетворяют, придется что-то менять в методах. Тельцы, хороший день для коротких поездок и промежуточных переговоров. Вы сможете решить вопросы, в которых у вас были сомнения. Близнецы, день, в который нужно доделать все мелкие простые дела. У вас потребуется только сосредоточенность. Раки, вы сможете найти идеальное решение сразу нескольких проблем. Возможно, удачное стечение обстоятельств или помощь других людей. Львы, день окончания дел или принятия решения об их окончании, даже если их результат вас не удовлетворяет. Девы, день конфликтов. Возможно, обострение отношений с теми, кто вам неприятен. Диалог может сорваться. Весы, день, когда дела пойдут по инерции. Для принятия решений потребуется как минимум совет, а как максимум конкретная помощь. Скорпионы, хороший день для медицинского чекапа и косметических процедур. Также можно попробовать завести новые привычки. Стрельцы, перенесите важные дела на вечер или на другой день. В течение этого дня возможны ошибки в суждении или новости, сбивающие с толку. Козероги, у вас добавится поводов для размышлений или даже конкретной смены планов. Никакие трудности вам не помешают. Водолеи, если хотите получить результат, поторопитесь сами и поторопите других. Время для размеренных, спокойных действий закончилось. Рыбы, многое будет зависеть от случайности или непредсказуемого поведения других людей. Даже не пытайтесь ничего контролировать.
3: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, песни, под которые очень приятно проснуться, на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 7 часов 18 минут, температура в Тольятти плюс 15. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сколько времени вы сегодня спали? Ученые из Колумбийского университета опубликовали большое исследование о том, как сон влияет на нашу молодость. Главный вывод – и дефицит, и избыток сна ускоряют биологическое старение. Причем стареет не просто внешность, а практически все внутренние органы и иммунная система. Самыми здоровыми оказались люди, которые спят от 6,5 до 8 часов в сутки. Выход за эти рамки в ту и другую сторону тесно связан с расстройствами пищеварения и дыхательной системы. Недостаток сна также может способствовать депрессии, ожирению, диабету, гипертонии и болезням сердца. Ученые подчеркивают, сам по себе сон не старит, но его хронический сбой – индикатор скрытых проблем в организме. Итак, норма – спать от 6,5 до 8 часов.
4: Реклама. 5.

0: 5-5-5-5-5-5.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.31, температура плюс 15. Днем ожидается 18-20 градусов, временами дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области полностью запретили продажу алкоголя 1 сентября. Решение принято региональным правительством. Запрет не будет распространяться на кафе и рестораны. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде отменил решение о снятии депутата Михаила Матвеева с выборов в Госдуму. Об этом сообщил сам парламентарий. Операторы «Большой четверки» Билайн, Мегафон, МТС и Теле2 смогут разворачивать сети 5G на существующих базовых станциях и использовать для этого частоты, ранее выделенные под LTE. Об этом сообщили в Минцифры. Японское метеорологическое агентство признало жару 2026 года стихийным бедствием. Ученые ввели новый термин «кокусёби», который означает «невыносимо жаркий день». Уходящим летом это слово стало постоянно использоваться в ежедневных прогнозах погоды. Apple покажет первый складной iPhone. Презентация состоится 9 сентября. Мероприятие пройдет в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Калифорнии. Транслировать ее будет сайт компании.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 15, днем будет облачно, временами дождь, ветер северо-западный 1,6, порывы до 15 метров в секунду, температура плюс 18-20.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это Радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.37, температура плюс 15. На календаре четверг, 27 августа. В этот день родились великая советская актриса Фаина Раневская, знаменитая певица с Кабо-Верде, босоногая дива Сезария Эвара, российская актриса и юмористка Марина Федункив, а также русский военачальник, один из главных руководителей белого движения Петр Врангель. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
7: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 31 августа масло сливочное «Пестравка» 82,5% по суперцене 179,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
8: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
9: База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
10: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.43. Температура плюс 15. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 августа 2020 года было запущено движение по трассе Таврида, соединяющей Керчь, Симферополь и Севастополь. Покрытие трассы инновационное, выдерживает жару и перепады температуры, есть барьерное ограждение и видеокамеры. Время пути, например, от Керчи до Севастополя всего 2,5 часа. Имя Таврида автобан получил в честь старого названия Крыма. Так полуостров называли древние греки. По одной из версий, название произошло по имени народа, по другой от греческого слова «таурос», то есть «бык», который мог быть культовым животным тавров. В Российской империи Крым называли Тавридой вплоть до 20-х годов прошлого века. Во время стройки трассы местами находили исторические древности. Например, у поселка Зуи обнаружили карстовую пещеру с останками животных, которым больше 1,5 миллионов лет, в том числе саблезубых тигров, мамонтов и пещерных медведей. Чтобы пещеру сохранить, над ней соорудили мощную плиту и уже на нее возвели отрезок трассы. В часть пещеры пускают туристов. Там есть обзорные площадки, художественные экспозиции с останками древних животных. К комплексу можно подъехать на машине, а также туда ходит автобус из Симферополя.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 16. Днем будет облачно, временами дождь. Ветер с северо-западный 1,6. Порывы до 15 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
1: Реклама. Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам. Банк. Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.12, температура в Тольятти плюс 16. Говорят, что осенью в Лондонском музее Виктории и Альберта откроется выставка культовых костюмов Фредди Меркьюри. Об этом проекте расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо.
4: ВУ Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-22-27.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 8:18. Температура в Тольятти плюс 16. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Выставка культовых костюмов Фредди Меркьюри откроется этой осенью в Лондонском музее Виктории и Альберта. Проект приурочен к юбилею. В сентябре легендарному фронтмену группы Queen исполнилось бы 80. Костюмы для выставки передала Мэри Остин, бывшая невеста и самый близкий друг Меркьюри, которой он завещал свой дом и личные вещи. В бесплатную экспозицию вошли 8 знаменитых образов, охватывающих всю карьеру музыканта. В том числе посетители увидят комбинезон крылья Меркьюри из клипа «Богемная рапсодия» и знаменитую королевскую мантию с короной из гастрольного тура 86-го. Выставка называется «Прекрасные вещи». Это цитата самого Фредди, который признавался, что хочет окружить себя из изысканным беспорядком. Мэри Остин вспоминает, Меркьюри с самого начала понимал, что одежда для него – инструмент, помогавший удерживать внимание миллионов людей на стадионах.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» арбуз клубника.
5: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».

0: Пиццо представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия, корпоратив или о чем говорят мужчины. 26 августа ДК Тольятти, 17 сентября ДК Тольятти Азот, 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте Театра Колесо. Берите подруг, встряхните вечер.
1: МАУ городского округа Тольятти, драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31, ОГРН 102-630-199-0330.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.31, температура плюс 16. Днем ожидается 18-20 градусов, временами дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарском аэропорту Курумыч сохраняются ограничения на прием и выпуск самолетов. К этой минуте задерживается вылет более 10 рейсов, один отменен. В России до конца года ситуация с наличием топлива на рынке может стабилизироваться за счет запрета экспорта, усиления мер по защите нефтепереработки, увеличения импорта и прямых поставок на АЗС. Об этом пишет ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены на бензин будут расти в пределах 1-2% в месяц. Регистрация Михаила Матвеева кандидатом на выборах от КПРФ сохранена. Решение Самарского облсуда о снятии коммуниста из-за нарушения авторских прав отменил апелляционный суд в Нижнем Новгороде. Сам Матвеев отметил, что из-за судебных процессов потеряно много времени и объявил сбор средств для финансирования кампании. Последние дни августа в Самарской области будут сухими, следует из прогноза Приволжского гидрометцентра. Ожидается около 20 тепла. В конце августа температура медленно пойдет вверх. Татьяна Ким в пятый раз возглавила рейтинг богатейших женщин России. Журнал Forbes оценил состояние основательницы Wildberries 5 миллиардов долларов.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 16, днем будет облачно, временами дождь, ветер северо-западный 1,6, порывы до 15 метров в секунду, температура плюс 18-20.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.37, температура плюс 16. На календаре четверг, 27 августа. Сегодня день российского кино, а также Всемирный день озер, Международный день бокса и День каменщика. В 1760 году, 27 августа, российская императрица Елизавета издала указ о запрете чиновникам брать взятки. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.42. Температура плюс 16. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 августа 1760 года российская императрица Елизавета издала указ о запрете чиновникам брать взятки, осудив в документе ненасытную жажду корысти. Феномен российского взяточничества связан с историей. В Древней Руси сложилась особая система оплаты труда должностных лиц – кормление. Население мест, куда князь отправлял наместника, должно было содержать его и платить пошлины за исполнение его обязанностей. Например, хочешь судиться – заплати, хочешь продать коня – тоже. Петр I ввел жалование чиновникам, чтобы они не золотили ручки, и пригрозил кнутом, конфискацией и даже казнью. Но после смерти Петра жалование отменили, и чиновники вернулись к кормлению. При Елизавете указ оказался формальным предупреждением. За взятки грозил лишь перевод на другую службу, понижение в чине, но увольняли редко. Бороться за взятками пытались и другие российские правители, но коррупция остается проблемой и сегодня. Но в 19 веке император Николай I с горечью говорил: «В этой стране не ворует, кажется, только один человек. Это я».
1: Реклама.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 9, температура плюс 16. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пара билетов в кино. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. 5.

0: 5555555.
1: Мой дом, моя сила. В нем будет уют. Комод и диван его создают. Шкафы, текстиль, кресла и бра. В планете уюта все это нашла. Планета уюта. Транспортная 7.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 16, днем ожидается 18-20 градусов, временами дождь. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В аэропорту Крумыч снято ограничение. У некоторых рейсов время вылета сдвигается. Отменен один рейс из Самары в Москву. Задержаны три рейса в Анталию, два в Сочи, по одному в Дубай, Тбилиси, Москву и Екатеринбург. Также задерживается целая группа прилетов из разных городов. Стамбула, Анталии, Дубая, Батуми, Тбилиси, Астаны, Москвы, Сочи, Челябинска, Казани и Уфы. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил решение Самарского облсуда об отмене регистрации Михаила Матвеева на выборах в Госдуму. Регистрация коммуниста сохранена, Матвеев объявил сбор средств и продолжение кампании. Аналитики Data Insight оценили потери селлеров Озон от ударов дронов по объектам маркетплейса в сумму от 88 миллиардов до 107 миллиардов рублей, сообщает РБК. Ущерб в товарах Wildberries после последней атаки оценивается от 517 миллиардов до 580 миллиардов рублей, добавили в агентстве. Каждый пятый россиянин покупает товары только из-за промокода. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками маркетплейса Выбери.ру совместно с платформой Еврокредит.ру. 75% респондентов считают, что с промокодами можно выгоднее совершать покупки. Каждый третий откладывает покупку ради более выгодной скидки. Последние дни августа в Самарской области будут сухими, следует с прогноза Приволжского гидрометцентра. Ожидается около 20 тепла. В конце августа температура медленно пойдет вверх. Первые дни сентября порадуют также сухой погодой с температурой плюс 25 градусов и выше. Это следует из прогноза ГИС-метео. Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию, сообщает BBC News. В 2020-м супруги отказались от исполнения обязанностей членов королевской семьи и переехали в США. Их лишили британской вооруженной охраны. Семья планирует жить в частной резиденции недалеко от Лондона. Восстанавливать статус действующих членов королевской семьи герцоги не собираются, уточнил источник издания «Телеграф». Доллар на сегодня 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО Medical On Group Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. В Тольятти плюс 16. Днем будет облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6. Порывы до 15 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.09. Температура в Тольятти плюс 16. Сегодня четверг, 27 августа. Что на этот день вещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть пригласительный на 2 персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино 0+». Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок вместе и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Это связано со смартфоном, и половина из нас считает, что с каждым годом делать это становится все сложнее. О чем речь? Это связано со смартфоном, и половина из нас считает, что с каждым годом делать это становится все сложнее. 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо. ОО Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 14 минут, температура в Тольятти плюс 16. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Это связано со смартфоном, и половина из нас считает, что с каждым годом делать это становится все сложнее. О чем речь? 510-225, доброе утро, какие мысли?
1: Использовать его, отвечать на сообщения, потому что проще позвонить.
0: Допустим. За версию благодарю, я имел в виду кое-что еще. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, настало время сверить курс. Если результаты вас не удовлетворяют, придется что-то менять в методах. Тельцы, хороший день для коротких поездок и промежуточных переговоров. Вы сможете решить вопросы, в которых у вас были сомнения. Близнецы, день, в который нужно доделать все мелкие простые дела. Вам потребуется только сосредоточенность. Раки, вы сможете найти идеальное решение сразу нескольких проблем. Возможно, удачное стечение обстоятельств или помощь других людей. Львы, день окончания дел или принятия решения об их окончании, даже если их результат вас не удовлетворяет. Девы, день конфликтов. Возможно, обострение отношений с теми, кто вам неприятен. Диалог может сорваться. Весы, день, когда дела пойдут по инерции. Для принятия решений потребуется как минимум совет, а как максимум конкретная помощь. Скорпионы, хороший день для медицинского чекапа и косметических процедур. Также можно попробовать завести новые привычки. Стрельцы, перенесите важные дела на вечер или на другой день. В течение этого дня возможны ошибки в суждении или новости, сбивающие с толку. Козероги, у вас добавится поводов для размышлений или даже конкретной смены планов. Никакие трудности вам не помешают. Водолеи, если хотите получить результат, поторопитесь сами и поторопите других. Время для размеренных, спокойных действий закончилось. Рыбы, многое будет зависеть от случайности или непредсказуемого поведения других людей. Даже не пытайтесь ничего контролировать.
4: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.20, температура плюс 16. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Это связано со смартфоном, и половина из нас считает, что с каждым годом делать это становится все сложнее. О чем речь? Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сколько времени вы сегодня спали? Ученые из Колумбийского университета опубликовали большое исследование о том, как сон влияет на нашу молодость. Главный вывод – и дефицит, и избыток сна ускоряют биологическое старение. Причем стареет не просто внешность, а практически все внутренние органы и иммунная система. Самыми здоровыми оказались люди, которые спят от 6,5 до 8 часов в сутки. Выход за эти рамки в ту и другую сторону тесно связан с расстройствами пищеварения и дыхательной системы. Недостаток сна также может способствовать депрессии, ожирению, диабету, гипертонии и болезням сердца. Ученые подчеркивают, сам по себе сон не старит, но его хронический сбой – индикатор скрытых проблем в организме. Итак, норма – спать от 6,5 до 8 часов.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
6: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
7: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
8: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.33, температура плюс 16. Днем ожидается 18-20 градусов, временами дождь. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Это связано со смартфоном, и половина из нас считает, что с каждым годом делать это становится все сложнее. О чем речь? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Купить его, просто купить его стало сложнее.
0: Тогда начинаю подсказывать. Ответ связан с фотографиями.
1: С фотографиями?
0: Да.
1: Господи, господи, господи. Ну, может, передать кому-то, загрузить, передать другим людям.
0: Но до того момента, когда мы что-то передаем, еще что-то, какое-то простое действие, казалось бы, но его становится сделать все сложнее. Спасибо вам за версии. Догадайтесь, набирайте 510-225, победителю в подарок пары билетов в кино. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
2: Здравствуйте. Самарский аэропорт постепенно восстанавливает работу. Ограничения на прием и выпуск самолетов отменены. У некоторых рейсов время вылета сдвигается. На прилет задерживается более 10 рейсов, половина международные. Из Самары откладывается вылет 13 самолетов. Один отменен. Россия может стать первой страной, с которой Индия введет без виз, заявил посол республики в Москве Винай Кумар. За первые 6 месяцев страны увеличили взаимный турпоток на 8%. Татьяна Ким стала самой богатой женщиной России по версии Forbes. Журнал оценил состояние основательницы Wildberries в 5 миллиардов долларов. Ким возглавляет этот рейтинг Forbes уже в пятый раз. Молодежь не считает создание семьи главной целью на ближайшие годы. В исследовании ИФЦИОМ подростки от 14 до 17 лет и молодые люди от 18 до 24 поставили семью на предпоследнее место среди 9 жизненных приоритетов. На первом плане у них материальное благополучие, здоровье и карьера, а подростки прежде всего хотят получать новые знания.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 16, днем будет облачно, временами дождь, ветер северо-западный 1,6, порывы до 15 метров в секунду, температура плюс 18-20.
3: Реклама. Такси, я в отпуск.
4: Поездка займет 10 минут.
3: Уже приехали?
4: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
5: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
6: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.39, температура плюс 17. На радио Омега невероятный вопрос. Это связано со смартфоном, и половина из нас считает, что с каждым годом делать это становится все сложнее. О чем речь? 510-225, доброе утро, как вы считаете?
1: Михаил, доброе утро. Может быть, бороться с рекламой, с какими-либо рекламными блоками?
0: Прекрасная версия, но я имел в виду кое-что другое. Ответ связан с фотографиями. Вот что нам уже известно. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.10. Температура плюс 17. Невероятный вопрос от Радио Омега сегодня звучит так. Это связано со смартфоном, и половина из нас считает, что с каждым годом делать это становится все сложнее. О чем речь? Догадайтесь, не стесняйтесь. Набирайте 510-225. Победителю в подарок пара билетов в кино. Прямо сейчас на Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 27 августа 2020 года было запущено движение по трассе Таврида, соединяющей Керчь, Симферополь и Севастополь. Покрытие трассы инновационное, выдерживает жару и перепады температуры, есть барьерное ограждение и видеокамеры. Время в пути, например, от Керчи до Севастополя всего 2,5 часа. Имя Таврида автобан получил в честь старого названия Крыма. Так полуостров называли древние греки. По одной из версий, название произошло по имени народа, по другой от греческого слова «таурос», то есть «бык», который мог быть культовым животным тавров. В Российской империи Крым называли Тавридой вплоть до 20-х годов прошлого века. Во время стройки трассы местами находили исторические древности. Например, у поселка Зуи обнаружили карстовую пещеру с останками животных, которым больше 1,5 миллионов лет, в том числе саблезубых тигров, мамонтов и пещерных медведей. Чтобы пещеру сохранить, над ней соорудили мощную плиту и уже на нее возвели отрезок трассы. В часть пещеры пускают туристов. Там есть обзорные площадки и художественные экспозиции с останками древних животных. К комплексу можно подъехать на машине, а также туда ходит автобус из Симферополя.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 17. Вот невероятный вопрос от радио Омега. Это связано со смартфоном. Половина из нас считает, что с каждым годом делать это становится все сложнее. О чем речь? 510-225, доброе утро, какие мысли?
1: Может быть, галерея связана с внутренним хранением. Искать их потом, эти фотографии, потому что их все больше и больше появляется.
0: Все больше и больше фотографий у нас хранится в смартфоне, так что найти в галерее нужное фото – это правильный ответ.
1: Отлично.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Павел.
0: Павел, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли пригласительный на две персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино» 0+. Подробности о организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru. Для слушателей старше 12 лет. Павел, поздравляю.
1: Спасибо вам. Я Павел Михайлов, бульвар космонавтов, разгадал невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама.

0: 555-555-555. Во всех супермаркетах «Миндаль» огромная порция шоколадного удовольствия. Мороженое «Гигант» от «Сампо». 120 граммов. Всего за 49 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.01, температура плюс 18, днем ожидается 18-20 градусов, временами дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Создание семьи не вошло в топ приоритетов молодежи. Социологи в ЦИОМ опросили россиян в возрасте от 14 до 35 лет. Самым важным для этой категории оказалось достижение материального благополучия и финансовой независимости. Также в топ входят забота о своем здоровье и построение карьеры. А вот создание семьи заняло лишь 7-е место. По мере взросления приоритеты россиян меняются, но вступление в брак и воспитание детей не входят в тройку основных жизненных целей даже у респондентов 30-35 лет. Несмотря на это, у старших представителей молодежи появляются собственные семьи, следует из результатов исследования. Почти половина, 44% опрошенных в возрасте 30-35 лет сообщили, что уже реализовались в этой сфере. В России с сентября отменяются испытательные сроки для сотрудниц с детьми до 3 лет. Об этом сообщила ТАСС депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Ранее эта мера распространялась только на сотрудниц с детьми до 1,5 лет. Самарский аэропорт постепенно восстанавливает работу. Ограничения на прием и выпуск самолетов отменены. У некоторых рейсов время вылета сдвигается. На вылет сейчас из Самары задерживаются 13 рейсов, один отменен. Позже намеченного времени прилетят более 10 самолетов, половина международные. Цены на бензин в России за июль выросли на 6,5% в 36 регионах. Особняком стоят Иркутская область, где цены, наоборот, снизились на 1,5%, и Чувашия, снижение в районе 0,5%. В Самарской области за прошедший период изменение цен на бензин составило 6,8%. Губерния вошла в группу регионов, где динамика превысила среднероссийский показатель. В Самаре суд поступило дело так называемого дропера, то есть сообщника телефонных мошенников, который помогал им обналичивать деньги. Один из эпизодов хищения денег связан с обманом 69-летнего жителя Самары, у которого фигурант дела лично забрал более 2 миллионов рублей. А всего через счета дропера прошли 9 миллионов рублей, похищенных у россиян. Задержанный признал вину по 7 эпизодам преступлений. За участие в схеме он получил около 360 тысяч рублей. На его счета и имущество родственницы наложен арест. Полный переход на новую модель высшего образования в России планируют завершить за 3 года. Реформа предполагает замену традиционных ступеней бакалавриата и магистратуры на базовое и специализированное образование, сообщили агентству РИА в Минобрнауке. При этом с 2027 года новые правила начнут применяться к отдельным укрупненным группам специальностей, а те, кто поступил на программы бакалавриата и магистратуры, смогут по ним доучиться. Доллар на сегодня 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 18, днем будет облачно, временами дождь, ветер северо-западный 1,6, порывы до 15 метров в секунду, температура плюс 18-20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 11:11, температура в Тольятти плюс 18. Минута драйва на радио Омега прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Росстат опубликовал данные о том, сколько автомобилей приходится на российские домохозяйства. В среднем по стране собственный автомобиль есть у 68 из 100. За последние два года цифра почти не изменилась. Зато в два раза выросла статистика по мотоциклам. По итогам 2025 года на 100 домохозяйств приходится уже по два байка. Интересно, что жители сельской местности обеспечены личным транспортом лучше горожан. В селах на каждые 100 домохозяйств приходится 75 легковых машин, а в городах всего 65. Причин несколько. В мегаполисах развит общественный транспорт, каршеринг и такси, а во дворах дефицит парковок. В селе же машина – это необходимость и нет проблем с парковкой, поэтому семьи часто держат по 2-3 автомобиля. Но и модельный ряд в селах попроще. Там выбирают авто по принципу проходимости и доступности ремонта. Можно констатировать, что в городе и в деревне два разных автомобильных мира.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
4: Гостиная – это диваны и кресла. В кухне – столы и шкафы. Всем известно. Кровати, матрасы, подушки для спальни. В планете уюта найти все реально. Планета уюта. Транспортная 7.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10.19, температура плюс 18. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Выставка культовых костюмов Фредди Меркьюри откроется этой осенью в Лондонском музее Виктории и Альберта. Проект приурочен к юбилею. В сентябре легендарному фронтмену группы Queen исполнилось бы 80. Костюмы для выставки передала Мэри Остин, бывшая невеста и самый близкий друг Меркьюри, которой он завещал свой дом и личные вещи. В бесплатную экспозицию вошли 8 знаменитых образов, охватывающих всю карьеру музыканта. В том числе посетители увидят комбинезон крылья Меркьюри из клипа «Богемная рапсодия» и знаменитую королевскую мантию с короной из гастрольного тура 86-го. Выставка называется «Прекрасные вещи». Это цитата самого Фредди, который признавался, что хочет окружить себя изысканным беспорядком. Мэри Остин вспоминает, Меркьюри с самого начала понимал, что одежда для него – инструмент, помогавший удерживать внимание миллионов людей на стадионах.

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
1: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14:00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.32, температура плюс 18. Днем ожидается 18-20 градусов, временами дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Над Самарской, Ульяновской, Оренбургской и другими областями этой ночью были перехвачены сотни беспилотников. Об этом сообщила Минобороны. В регионах объявлялась воздушная тревога. В Самарском аэропорту были задержаны более 10 авиарейсов. Курумыч восстанавливает работу. Самолеты отправляются по скорректированному расписанию. Правительство утвердило меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на объекты маркетплейса Wildberries. Документ подписал премьер Михаил Мишустин. В Кабмине отметили, что поддержку получит компании и индивидуальные предприниматели, у которых сумма ущерба превысила 5% годового дохода. В Самарской области полностью запретили продажу алкоголя 1 сентября. Решение принято региональным правительством. Запрет не будет распространяться на кафе и рестораны. С 1 сентября разрешат работать сверхурочно вдвое больше. Годовой лимит вырастет со 120 до 240 часов. В Лиге чемпионов определились все участники общего этапа. После ответных матчей и квалификационного плей-офф в турнире остались 36 команд. 29 клубов получили прямые путевки, еще 7 прошли отбор.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 18, днем будет облачно, временами дождь, ветер северо-западный 1,6, порывы до 15 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.38, температура плюс 18. На календаре четверг, 27 августа. Сегодня день российского кино, а также Всемирный день озер, день каменщика и Международный день бокса. В 1760 году, 27 августа, российская императрица Елизавета издала указ о запрете чиновникам брать взятки. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
2: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти. Улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.43. Температура плюс 18. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 августа 1760 года российская императрица Елизавета издала указ о запрете чиновникам брать взятки, осудив в документе ненасытную жажду корысти. Феномен российского взяточничества связан с историей. В Древней Руси сложилась особая система оплаты труда должностных лиц – кормление. Население мест, куда князь отправлял наместника, должно было содержать его и платить пошлины за исполнение его обязанностей. Например, хочешь судиться – заплати, хочешь продать коня – тоже. Петр I ввел жалование чиновникам, чтобы они не золотили ручки, и пригрозил кнутом, конфискацией и даже казнью. Но после смерти Петра жалование отменили, и чиновники вернулись к кормлению. При Елизавете указ оказался формальным предупреждением. За взятки грозил лишь перевод на другую службу, понижение в чине, но увольняли редко. Бороться за взятками пытались и другие российские правители, но коррупция остается проблемой и сегодня. Ну а в 19 веке император Николай I с горечью говорил: «В этой стране не ворует, кажется, только один человек. Это я».
1: Радио Омега. Тольятти.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 11, температура плюс 18. Говорят, что в сети появился первый трейлер фильма «Мазератти». Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9 FM.ru. А через 3 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 19, днем ожидается 18-20 градусов, временами дождь. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Антимонопольная служба возбудила дело против Мегафона из-за рекламы несуществующих сетей 5G. Об этом сообщает Коммерсант. В ведомстве выяснили, что оператор активно продвигал услугу 5G-режим. Однако фактически клиентам предоставлялся доступ к уже привычной сети LTE. Спорные видеоролики транслировались на федеральных телеканалах. ФАС считают, что такая компания могла создать у абонентов ложное впечатление о коммерческом запуске 5G в России. Отменено решение Самарского облсуда, который ранее аннулировал регистрацию кандидата в депутаты Госдумы Михаила Матвеева на предстоящих выборах. Решение огласил 4-й апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Напомню, поводом для снятия коммуниста стало нарушение авторских прав. Благодаря решению апелляционного суда регистрация Матвеева кандидатом от КПРФ сохранена. За отмену решения Самарского областного суда и за полный отказ в иске против кандидата также выступила прокуратура. Сам Матвеев отметил, что из-за судебных процессов потеряно много времени и объявил сбор средств для финансирования кампании. Избирательные участки в Самарской области уже вечером 17 сентября полиция и Росгвардия возьмут под круглосуточную охрану. Кроме того, предусмотрено создание резервных помещений для избирателей на случай возможных угроз. Около объектов будут находиться патрульно-постовые наряды, экипажи ДПС будут следить за безопасностью движения около избирательных участков. В Самарской области 15-летняя девочка передала мошенникам 9 миллионов рублей из родительского сейфа, об этом сообщили в главке. Все началось с того, что на подростка в мессенджере вышел неизвестный, представился сотрудником полиции и под предлогом спасения родителей от уголовной ответственности за якобы пособничество террористам убедил передать все деньги из домашнего сейфа на проверку. В результате школьница не только раскрыла свой адрес, но и лично впустила мошенника в квартиру. Злоумышленник осмотрел помещение, сходил в ближайший магазин, купил инструменты, вернулся в квартиру, вскрыл сейф и забрал 9 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Дубль ЕС осенью запустит функцию «Карта штрафов», которая будет подсказывать водителю места на дорогах, где он ранее получал штрафы, сообщили в пресс-службе компании. Технологическим партнером проекта выступил Сбер. Именно на основе данных банка об оплате штрафов сервис и определит проблемные точки. Функция будет доступна пользователям, авторизованным в Дубль ЕС через Сбер ID, и окажется персональной. Свои точки нарушений видит только сам водитель. Места штрафов будут отображаться в навигаторе прямо во время поездки. По задумке, водитель, увидев такую точку на привычном маршруте, сможет заранее сбавить скорость, перестроиться или не заезжать на выделенную полосу и не повторить прошлую ошибку. Данные будут обновляться раз в неделю и охватят историю штрафов, оплаченных через сервисы Сбера за последний год. Доллар на сегодня 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 19, днем будет облачно, временами дождь, ветер северо-западный 1,6, порывы до 15 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. Эд Ширан, Bad Habits. 11 часов 13 минут. Температура в Тольятти плюс 19. Сегодня утром Павел с бульвара космонавтов разгадал невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Это связано со смартфоном, и половина из нас считает, что с каждым годом делать это становится все сложнее. О чем речь? Найти в галерее нужное фото. Вот правильный ответ.
1: Я Павел Михайлов с бульвара космонавтов разгадал невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Павла поздравляем, он получает в подарок 2 билета в кино. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. В ближайшие минуты Алок и Халид, Dive Into Me, а также город 312 вне зоны доступа на Радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 11:20, температура в Тольятти плюс 19. Говорят, что в Японии добровольцы вручную передвинули часть древнего замка. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Вивьен О'Хара и Адриан Цинэ, «Too Late to Cry», а также Queen, «A Kind of Magic», через минуту на радио «Омега».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. Зиверт, «Зеленые волны». 11 часов 33 минуты, температура в Тольятти плюс 19. Днем ожидается 18-20 градусов, временами дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области полностью запретили продажу алкоголя 1 сентября. Решение принято региональным правительством. Запрет не будет распространяться на кафе и рестораны. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде отменил решение о снятии депутата Михаила Матвеева с выборов в Госдуму. Об этом сообщил сам парламентарий. Операторы «Большой четверки» Билайн, Мегафон, МТС и Теле2 смогут разворачивать сети 5G на существующих базовых станциях и использовать для этого частоты, ранее выделенные под LTE. Об этом сообщили в Минцифры. Японское метеорологическое агентство признало жару 2026 года стихийным бедствием. Ученые ввели новый термин «кокусёби», который означает «невыносимо жаркий день». Уходящим летом это слово стало постоянно использоваться в ежедневных прогнозах погоды. Apple покажет первый складной iPhone. Презентация состоится 9 сентября. Мероприятие пройдет в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Калифорнии. Транслировать ее будет сайт компании.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 19, днем будет облачно, временами дождь, ветер северо-западный 1,6, порывы до 15 метров в секунду, температура плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Мега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Адриан Челентано, Анкора Виво. 11:46, температура в Тольятти плюс 19. Мы на пороге нового выпуска золотой коллекции Радио Омега. Давайте почувствуем, что такое настоящее удовольствие от встречи с лучшей музыкой минувших десятилетий. Джеймс Блант, You're Beautiful. Enigma, The Rivers of Belief. А еще Стиви Уандер, I Just Called to Say I Love You. Через минуту на старте золотой коллекции Радио Омега.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14:00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: нас с вами на Радио Омега. Настало время поприветствовать Руслана Химчака, расскажет новости.
1: Здравствуйте. Крупные НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию, пишет Reuters со ссылкой на источники. Принимать российское сырье, перерабатывать его и отправлять часть нефтепродуктов обратно согласился только один небольшой НПЗ. Крупные же решили этого не делать из-за возможных проблем с оплатой поставок через российские банки и риска попасть под санкции. Верховный суд рассмотрит жалобу бизнесмена Алексея Шаповалова на решение о возврате стадиона «Буревестник» в собственность Самары. Дата заседания пока не назначена. Стадион оказался в частных руках в 2007 году, затем несколько раз менял владельцев. Позже стадион снесли, на его месте появились торговые киоски. Их большая часть уже демонтирована. На итоговом собеседовании по русскому языку девятиклассники будут выполнять меньше заданий. 3 вместо 4. Об этом рассказали в Рособорнадзоре. Вместо подробного пересказа текста школьникам предстоит беседа по прочитанному тексту. Число вакансий на рынке труда к концу августа сократилось на 18% по сравнению с прошлым годом. Это данные сервиса Superjob. Заметнее всего снижение спроса на сотрудников отмечается в строительстве, проектировании недвижимости, а также туризме, гостиничном бизнесе и общепите. При этом больше всего сотрудников по-прежнему требуется в розничной торговле.
0: На Радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 9-11 градусов, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: на радио Омега Ампар Горького. Tell me why. Есть причина оставаться здесь с нами. Все эти отличные песни, одна лучше другой. На очереди золотой коллекции. В ней Never Gonna Say I'm Sorry, Ace of Base, Black, Black Heart, Дэвид Ашера. Еще Flames of Love, Fancy. С этого хита начнем золотую коллекцию радио Омега.
1: Реклама. Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после... Гениально! Попробуйте новинку.
2: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак стоп-цены, поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
7: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти», 17 сентября ДК «Тольятти Азот», 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте Театра Колесо. Берите подруг, встряхните вечер.
8: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр Колесо имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Он начинал как блогер. Это молодой американский музыкант Алекс Уоррен. Композиция называется «Fever Dream». И это наш с вами пятерка песен только про любовь на радио Омега. Скоро послушаем Ланду Лере и «Young and Beautiful». А до этого Леонида Агутина и Анжелику Варум. Песня называется «Королева».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль». Тот самый вкус из детства. Мороженое «Гост» на сливках, в вафельном стаканчике от «Белой долины». Всего 19 рублей 99 копеек за 80 граммов. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 9-11 градусов, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Кальетти 106.9 FM. Радио Омега.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те,

0: песня о том периоде жизни, когда хочется все попробовать. Сама Really Hurt Us Альмы на радио Омега. Далее у нас с вами еще золотая коллекция. В ней Type, Do You Always, Грегуар, Рюдз Туаль. Еще Post Life is Life на радио Омега для вас через минуту.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
6: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
7: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: «Додо».
3: ПО «Тольятти». ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
5: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.
7: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 9-11 градусов, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: классика от группы Nautilus Pompilius на радио Омега. Дальше у нас с вами музыкант из Торонто The Weeknd. Он еще и увлекается кино. В прошлом году выпустил триллер «Последнее завтра», где также сыграл главную роль и выступил одним из сценаристов. Ну а мы с вами на радио Омега послушаем его яркий хит «Dancing in the Flames».
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Сколько тебе лет?
5: 3.
4: А сколько будет 1 + 1?
5: 3.
4: Что 3?
6: Гортензий будет 3 при покупке 2.
7: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: 3.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 9-11 градусов, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Вам желаю хорошего дня в компании любимой музыки. Далее у нас с вами золотая коллекция в ней Texas, Summer Sun, Kelly Clarkson, Because of You. А в начале золотой коллекции на Радио Омега послушаем проникновенную балладу Say You, Say Me Лайнела Ричи.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд Тольятти Молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy «Арбуз клубника».
5: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
6: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 31 августа форель свежемороженая по суперцене 699,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
7: Мой дом – моя сила. В нем будет уют. Комод и диван его создают. Шкафы, текстиль, кресла и бра. В планете уюта все это нашла. Планета уюта. Транспортная 7.
8: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Амига Константин Никольский, мой друг, художник и поэт. А если мой друг еще и режиссер, то сегодня у него праздник. Сегодня отмечается День российского кино. И наверняка у вас есть любимый наш фильм, который хочется пересматривать много раз, может быть, из-за игры любимых актеров. Ну а что касается музыки, далее у нас с вами на радио Амига Том Волкер, Live Light On.
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: В Пеликане есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты Мерси стоят всего 249,99. Пеликан. Свой. Родной. Недорогой.
3: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти. Улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

106.9 FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио Омега.

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Сколько тебе лет?
3: 3.
2: А сколько будет 1 + 1?
3: 3.
2: Что 3?
4: Гортензий будет 3 при покупке 2.
5: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: 3.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
8: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 9-11 градусов, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: прекрасного вам дня. Желаю в компании любимой музыки Радио Омега. Только что Hathaway, What is Love. Далее у нас с вами золотая коллекция. В ней Scorpions, Lonely Night, Samuel Band, а еще Lionel Richie, Say You'll Never. С этого хита начнем нашу с вами золотую коллекцию Радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
4: Мяу. Гостиная – это диваны и кресла. В кухне – столы и шкафы, всем известно. Кровати, матрасы, подушки для спальни. В планете уюта найти все реально. Планета уюта, транспортная 7.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Песня про чудо, когда в ясный день льется дождь. Have you ever seen the rain? Группа Smokey. Далее на радио Амиго у нас с вами золотая коллекция, в ней Mariah Carey, My All. Также послушаем Set Me Free. А в начале золотой коллекции Джеронимо Скадиллак, Modern Talking.
1: Реклама.

0: 555-555.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара. Алексей Толстого. 122-27.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: Телефон рекламной службы

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: на Радио Омега. О погоде спонсор ООО «Медикал Он Групп Тольятти», медицинский центр, бульвар Татищева, 25А, телефон 50-20-20. Завтра в пятницу у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 9-11 градусов, а днем плюс 16-18.
1: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: На радио Омега Чаев. А дальше у нас с вами американский музыкант, который мог бы стать бейсболистом, если бы не одно событие в жизни. Это Морган Уоллен. С 4 лет он играл в бейсбол, даже стал звездой команды, к нему уже присматривались колледжи, но однажды во время игры он повредил локтевую связку, и его карьера завершилась. Ну, в общем-то, ему было на что переключиться. Это музыка. Послушаем Моргана Уоллена. Love Somebody на радио Омега.
1: Реклама.

0: 555-555-555. Во всех супермаркетах «Миндаль» огромная порция шоколадного удовольствия. Мороженое «Гигант» от «Сампо». 120 граммов. Всего за 49 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: Телефон рекламной службы 510 210.
5: Радио Омега.

0: На радио Омега Леди Гага. Песня называется «Алехандро». А мы с вами зовем Анну Романову. Расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Байкал – крупнейший резервуар пресной воды на Земле. Если всю воду, содержащуюся в Байкале, разделить на всех жителей России, то на каждого придется по 2773 железнодорожных цистерны, по 60 тонн каждая. Сегодня Байкал. Возраст Байкала оценивается в 25-35 миллионов лет. Обычно жизненный срок озер не превышает 10-15 тысяч лет. В Балтийскому морю, например, всего около 4 тысяч лет. С глубиной 1642 метра Байкал является самым глубоким озером на Земле. Это больше, чем глубина многих земных морей. Глубина Байкала объясняется тем, что озеро образовалось в тектоническом разломе, который постепенно заполнился водой. Штормы на Байкале бывают не хуже, чем на морях. Волны могут достигать 4 метров в высоту. При одних и тех же погодных условиях на Байкале всегда дуют одни и те же ветры, которые имеют собственные имена. Например, Сармак, Култук, Низовик и знаменитый Баргузин. Зимой толщина льда на Байкале достигает 1 метра, а в заливах может доходить до 2 метров. С января по май Байкал замерзает целиком, кроме небольшого участка протяженностью 15-20 километров в истоке Ангары. Несмотря на все это, Байкал – рекордсмен по количеству солнечных дней в году. Там бывает до 2524 солнечных часов, что больше, чем на черноморских курортах. 90% всей биомассы Байкала приходится на эпишур – рачков размером всего 1,5 мм, которые могут светиться в темноте. Именно благодаря их жизнедеятельности байкальские воды так чисты. Эпишуры питаются водорослями. Если бы кто-нибудь захотел продать всю воду из Байкала, то ее стоимость составила бы примерно 236 триллионов долларов по нынешним деньгам. Мы привыкли, что Байкал только один. Но на самом деле в России есть еще более десятка малых озер с названием Байкал. Большинство из них получили свое имя из-за созвучия с местными финно-угорскими, тюркскими или самодийскими языками. И еще одно озеро Байкал есть в Казахстане. И что на первом месте? В будущем, примерно через 20-30 миллионов лет, Байкальский рифт, то есть тектонический разлом, в котором находится Байкал, может раздвинуться настолько, что Сибирь расколется. Тогда Байкал соединится с океаном и превратится в настоящее море.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: На радио Омега смысловые галлюцинации. Вам желаю хорошего вечера, уже легкого завершения всех дел на сегодня. Далее у нас с вами золотая коллекция, в ней Майкл Джексон. Послушаем «Given to Me», «Нелли Фуртадо», «All Good Things Come to an End». А в начале золотой коллекции на радио Омега «Pet Shop Boys».
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: Сколько тебе лет?
6: Три.
5: А сколько будет? Один плюс один?
6: Три.
5: Что три?
7: Гортензий будет три при покупке двух.
8: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
5: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
6: Три.
8: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
9: Если любишь ты уют, стулья, кресла вас зовут. Ты в планету приезжай, все, что хочешь, выбирай. Планета уюта. У нас вы найдете все. Улица Транспортная, 7.
10: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
11: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
12: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Хочу клубнику.
2: Хочу арбуз.
3: Освежит ваш день легко бренд Тольятти Молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy «Арбуз клубника».
4: Здоровым быть легко, с Тольятти Молоко.
5: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг.

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 9-11 градусов, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам банк. Подробности на сайте arenaauto-чанган.ру. Акции до 31 августа 2026 года.

0: На радіо Омега Мумітроль. Вам желаю прекрасного летнего пока еще вечера, хорошего настроения. Далее для вас золотой хит Криса Ри «On the Beach». А до этого еще новая отличная композиция «Dive into me».
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 31 августа форель свежемороженая по суперцене 699,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 510 210.
5: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.

0: Разбуди меня.
1: На радио Омега «Ночные снайперы». А дальше у нас с вами еще золотая коллекция. В ней появится одна из Spice Girls, Melanie C. И, кстати, недавно она выпустила новый альбом. Этот проект появился в тот период жизни Melanie C, когда она, по ее словам, действительно счастлива. Ее цель – поделиться этим счастьем с другими через альбом и тур, который охватит Соединенные Штаты, Европу и Великобританию. И, возможно, что-то с ее нового альбома появится и у нас на радио Омега. Кроме Melanie C в тройке Liz McLaren, а еще Глен Медейрос, послушаем Nothing's Gonna Change My Love For You.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
4: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А. ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14:00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК Алтын. Первый этаж. ТРЦ Аэрохолл. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков — с 8 утра до 8 вечера.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
0: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
2: Мой дом, моя сила. В нем будет уют. Комод и диван его создают. Шкафы, текстиль, кресла и бра. В планете уюта все это нашла. Планета уюта. Транспортная 7.
3: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

создал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, эмоции могут помешать реальным делам. Будьте аккуратны, не принимайте решений в состоянии аффекта. Тельцы, день бесполезных разговоров и неудовлетворенных желаний. Вас может посетить разочарование. Близнецы, возможно, яркие инсайты относительно вашего внутреннего мира. Могут вскрыться семейные или ваши личные секреты. Раки, день сложных эмоций. Возможны ссоры с близкими, спровоцированные излишне раскованным поведением с вашей или с их стороны. Львы, не стоит планировать начинания, даже если очень хочется застолбить территорию. На волне эйфории вы можете банально ошибиться в расчетах. Девы, завершите начатое и постарайтесь действительно поставить в этом деле точку. Не нужно возвращаться к нему снова. Весы, события дня выведут вас из зоны комфорта. Придется преодолевать страхи и инерцию, но это пойдет на пользу. Скорпионы, неожиданное событие позволит вам пересмотреть свою позицию относительно некоторых вопросов. Можно сказать, у вас исчезнет тормоз. Стрельцы, день, когда вы вспомните о своих давних планах или мечтах, станет ясно, что сейчас дорога к ним открыта для вас. Козероги, ваше внимание будет удерживаться на неприятных или не вполне понятных вопросах, с которыми так или иначе придется разобраться. Водолеи. День погружения в детали. От вас потребуется внимательность и терпение. Возможно, бытовые проблемы. Рыбы. Появится искушение нарушить изначальный план или изменить цель. Не делайте этого. Этот порыв скоро пройдет.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Сколько тебе лет?
2: 3.
1: А сколько будет? 1 + 1.
2: 3.
1: Что 3?
3: Гортензий будет 3 при покупке 2.
0: Весь август в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий третья в подарок.
1: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
2: 3.
0: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.

0: Лассо представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК Тольятти, 17 сентября ДК Тольятти Азот, 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте Театра Колесо. Берите подруг, встряхните вечер.
1: МАУ городского округа Тольятти, драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31, ОГРН 102-630-199-0330.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама. Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
1: Здоровым быть легко. Стольятти молоко.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Во всех супермаркетах миндаль. Тот самый вкус из детства. Мороженое ГОСТ на сливках в вафельном стаканчике от Белой долины. Всего 19 рублей.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега. What you dance?

0: Реклама. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, и это гороскоп на завтра. Вен, эмоции могут помешать реальным делам. Будьте аккуратны, не принимайте решений в состоянии аффекта. Тельцы, день бесполезных разговоров и неудовлетворенных желаний. Вас может посетить разочарование. Близнецы, возможно, яркие инсайты относительно вашего внутреннего мира. Могут вскрыться семейные или ваши личные секреты. Раки, день сложных эмоций. Возможны ссоры с близкими, спровоцированные излишне раскованным поведением с вашей или с их стороны. Львы, не стоит планировать начинания, даже если очень хочется застолбить территорию. На волне эйфории вы можете банально ошибиться в расчетах. Девы, завершите начатое и постарайтесь действительно поставить в этом деле точку. Не нужно возвращаться к нему снова. Весы, события дня выведут вас из зоны комфорта. Придется преодолевать страхи и инерцию, но это пойдет на пользу. Скорпионы, неожиданное событие позволит вам пересмотреть свою позицию относительно некоторых вопросов. Можно сказать, у вас исчезнет тормоз. Стрельцы. День, когда вы вспомните о своих давних планах или мечтах. Станет ясно, что сейчас дорога к ним открыта для вас. Козероги. Ваше внимание будет удерживаться на неприятных или не вполне понятных вопросах, с которыми так или иначе придется разобраться. Водолеи. День погружения в детали. От вас потребуется внимательность и терпение. Возможно, бытовые проблемы. Рыбы. Появится искушение нарушить изначальный план или изменить цель. Не делайте этого. Этот порыв скоро пройдет.
3: Романтический вечер на радио.

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь. СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: прежде всего.
1: Призрачно все в этом мире бушующем.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа. СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.